0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Никакая нейронная сеть и никакое ИИ не сможет нарисовать

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет. Я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Весь город на одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Период конца лета, начало осени традиционно влечет за собой увеличение количества участников дорожного движения. Все колесные обязательно должны обращать пристальное внимание к себе и к остальным. Кроме того, осень еще и тот период, когда люди в большом количестве пьют различные медикаменты, спасаясь от осенних андрей. Что должны помнить те, кто принимает различные волшебные пилюли, садясь после этого за руль? С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Важно осознавать, медикаменты способны оказывать воздействие на когнитивные функции, скорость реакции, моторику, визуальное восприятие и процесс принятия решений. Даже при надлежащем использовании некоторые препараты могут снизить навыки, необходимые для безопасного управления транспортным средством. Обращу ваше внимание на пункт 2.7 правил дорожного движения, который категорически запрещает водителям управлять транспортным средством в состоянии опьянения – алкогольного, наркотического или иного. Вот как раз сюда и подходит медикаментозное. К числу медикаментов под запретом относятся антидепрессанты, антигистаминные, снотворные и седативные средства. Помимо этого, транквилизаторы, сильнодействующие анальгетики, некоторые противосудорожные препараты, а также лекарства от кашля и простуды, содержащие седативные компоненты. Они могут приводить к снижению концентрации, сонливости, нарушению координации, замедлению реакции и даже ухудшению зрения. Если алкотестер в крови выявил наличие запрещенных лекарств, а вы уверены в отсутствии опьянения, то можно попытаться отстоять свои права и доказать невиновность. Ведь обнаружение препарата в ходе тестирование само по себе не является доказательством состояния опьянения. Заключение медицинских анализов обязательно должно указывать концентрацию веществ и четко констатировать, установлено состояние опьянения. Такое состояние может быть определено только при наличии как минимум трех клинических признаков, а не только факта наличия запрещенных веществ в организме.
0: Автомобильные факты.
1: Следует учитывать, если в инструкции к препарату указано «с осторожностью», то решение о последствиях обнаружения следов активного компонента лекарства у водителя остается на усмотрение суда. Именно из-за спорных судебных случаев МВД пересмотрело подход к лишению водительских прав по данному вопросу и начало совместную работу с Минздравом, а Государственная Дума получила предложение по регулированию соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях. Указанные симптомы законодательно определены и включают в себя изменения в психической сфере, такие как неадекватное поведение, замедленность реакции, эмоциональные колебания. Сюда же относятся нарушения вегетососудистой системы, проявляющиеся чрезмерной бледностью или покраснением кожи, а также сухостью покровов, изменение частоты дыхания, учащением сердцебиения, сужение или расширение зрачков, а также вялости реакции на свет. Кроме того, выраженных расстройств двигательной функции, такие как гиперактивность или наоборот заторможенность, или неустойчивость при ходьбе, нарушение координации движений, проблемы с речью и тремор. Обсуждение допустимости, конечно, имеет смысл лишь в случае с веществами, чьи нормативные значения в законе не установлены. Попытки оспорить факт превышения нормы алкоголя, к примеру, являются, скажем прямо, бесперспективными. В России законодательство предусматривает суровое наказание за вождение в состоянии опьянения, поэтому крайне нежелательно садиться за руль, употребив седативные препараты или даже микстуру от кашля. Главное правило, которое следует помнить, перед приемом любого лекарства необходимо тщательно изучить приложенную инструкцию. Особое внимание стоит уделить разделам, предупреждающим о необходимости воздержаться от управления транспортным средством во время лечения, о возможности возникновения сонливости, снижения скорости психомоторных реакций, а также нежелательности выполнения различных задач, требующих высокой концентрации внимания после приема того или иного препарата. Друзья, будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Не заходи в Сувалков.
4: Почему?
3: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
4: Убедила. Иду.
5: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков.

0: ароматы, с которыми ты сияешь. Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
1: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы. 4 ночи. Сочи, Абхазия. 5 дней свободы. 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
0: Пляж с голубым флагом. Анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
1: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните. 8-952-958-62-07.
0: Ловите волну с Лиски Тур.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность. Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

совсем не подходим, давай фото.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила. Иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Президент Владимир Путин назвал Россию единственным в мире государством, обладающим компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики. На совещании по развитию отрасли он отметил, что атомная энергетика с ее мощной концентрацией науки, технологий, передовых материалов, производственных и строительных решений, уникальных профессионалов, без преувеличения предмет гордости нашей страны. Россия, по словам президента, соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы атомных станций. У России самые передовые технологии замкнутого ядерного топливного цикла. Планируется также расширить географию размещения атомных энергоблоков в стране. Банк России расширил перечень документов для признания инвестора квалифицированным по образовательным критериям. С 31 августа этот статус можно подтвердить на специальном экзамене по знаниям о финансовом рынке. Теперь человек может предъявить российский сертификат или аттестат, подтвердив на специальном экзамене свои знания о финансовом рынке. Ранее учитывались только международные документы специалистов в сфере финансового анализа, инвестиционного консультирования, управления активами и рисками. Новые правила, напомню, вступает в силу с 31 августа. Украина столкнулась с нехваткой ресурсов для продолжения конфликта, заявил накануне Владимир Зеленский. Цитата: «Это действительно очень серьезный вызов, прежде всего в секторе обороны, и нужно найти необходимый ресурс. Я считаю, что это самый большой вызов, который у нас был, подорожала война, и это факт. Ресурса нужно больше, дефицит больше», – рассказал он в сообщении, опубликованном в одном из мессенджеров. Об этом Зеленский сообщил военным, депутатам и членам правительства во время представления нового министра обороны Украины Евгения Хмары. Глава киевского режима отметил, что ждет от главы оборонного ведомства аудита по договоренностям с западными партнерами. Родителям для подготовки ребенка к началу нового учебного года рекомендовано перестроить график его сна, доверить ему выбор школьной формы и канцелярии, а также сводить к основным врачам, сообщила эксперт Минпросвещения Светлана Лабынцева. Она также посоветовала посетить с ребенком основных врачей, чтобы удостовериться, что все в порядке, и обеспечить его правильным питанием, чтобы он чувствовал себя бодрым и выносливым. Кроме того, родителям следует включить ребенка в процесс подготовки к учебному году в соответствии с его возрастом и умениями. Например, доверить выбор и покупку необходимых принадлежностей, школьной формы, оборудования, рабочего места. Также можно организовать ритуал прощания с летом, семейный праздник, выход на природу, экскурсию или поездку. По словам эксперта, важно также поговорить с ребенком по душам о его ожиданиях и опасениях от начала учебного года и о том, что его радует. Курс доллара 83.36, а курс евро 96.73. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность. Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

счастье в простом. Одиночество среди высоток. Уходи, мне надо поработать. Для того, чтобы достичь всего и понять, что это вряд ли поменяет что-то. Не мешай, мне надо торопиться. Еще в ком-то разочароваться. И другим уже сюда вернуться.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя-погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54, 542-93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Период конца лета, начало осени традиционно влечет за собой увеличение количества участников дорожного движения. Все колесные обязательно должны обращать пристальное внимание к себе и к остальным. Кроме того, осень еще и тот период, когда люди в большом количестве пьют различные медикаменты, спасаясь от осенних андрей. Что должны помнить те, кто принимает различные волшебные пилюли, садясь после этого за руль? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Важно осознавать, медикаменты способны оказывать воздействие на когнитивные функции, скорость реакции, моторику, визуальное восприятие и процесс принятия решений. Даже при надлежащем использовании некоторые препараты могут снизить навыки, необходимые для безопасного управления транспортным средством. Обращу ваше внимание на пункт 2.7 правил дорожного движения, который категорически запрещает водителям управлять транспортным средством в состоянии опьянения – алкогольного, наркотического или иного. Вот как раз сюда и подходит медикаментозное. К числу медикаментов под запретом относятся антидепрессанты, антигистаминные, снотворные и седативные средства. Помимо этого, транквилизаторы, сильнодействующие анальгетики, некоторые противосудорожные препараты, а также лекарства от кашля и простуды, содержащие седативные компоненты. Они могут приводить к снижению концентрации, сонливости, нарушению координации, замедлению реакции и даже ухудшению зрения. Если алкотестер в крови выявил наличие запрещенных лекарств, а вы уверены в отсутствии опьянения, то можно попытаться отстоять свои права и доказать невиновность. Ведь обнаружение препарата в ходе тестирования само по себе не является доказательством состояния опьянения. Заключение медицинских анализов обязательно должно указывать концентрацию веществ и четко констатировать, установлено состояние опьянения. Такое состояние может быть определено только при наличии как минимум трех клинических признаков, а не только факта наличия запрещенных веществ в организме.
0: Автомобильные факты.
1: Следует учитывать, если в инструкции к препарату указано «с осторожностью», то решение о последствиях обнаружения следов активного компонента лекарства у водителя остается на усмотрение суда. Именно из-за спорных судебных случаев МВД пересмотрело подход к лишению водительских прав по данному вопросу и начало совместную работу с Минздравом, а Государственная Дума получила предложение по регулированию соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях. Указанные симптомы законодательно определены и включают в себя изменения в психической сфере, такие как неадекватное поведение, замедленность реакции, эмоциональные колебания. Сюда же относятся нарушения вегетососудистой системы, проявляющиеся чрезмерной бледностью или покраснением кожи, а также сухостью покровов, изменение частоты дыхания, учащением сердцебиения, сужение или расширение зрачков, а также вялости реакции на свет. Кроме того, выраженных расстройств двигательной функции, такие как гиперактивность или наоборот заторможенность, или неустойчивость при ходьбе, нарушение координации движений, проблемы с речью и тремор. Обсуждение допустимости, конечно, имеет смысл лишь в случае с веществами, чьи нормативные значения в законе не установлены. Попытки оспорить факт превышения нормы алкоголя, к примеру, являются, скажем прямо, бесперспективными. В России законодательство предусматривает суровое наказание за вождение в состоянии опьянения, поэтому крайне нежелательно садиться за руль, употребив седативные препараты или даже микстуру от кашля. Главное правило, которое следует помнить, перед приемом любого лекарства необходимо тщательно изучить приложенную инструкцию. Особое внимание стоит уделить разделам, предупреждающим о необходимости воздержаться от управления транспортным средством во время лечения, о возможности возникновения сонливости, снижения скорости психомоторных реакций, а также нежелательности выполнения различных задач, требующих высокой концентрации внимания после приема того или иного препарата. Друзья, будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Владимир Путин заявил о необходимости запуска нового инвестиционного цикла после завершения основной фазы вложений по многим мегапроектам. Президент призвал делать ставку на инвестиции, технологическое развитие, повышение производительности. Отдельно глава государства указал на задачи по роботизации и внедрению искусственного интеллекта. Наряду с этим российский лидер отметил необходимость создания дополнительных возможностей для инвестиций в промышленность, сельское хозяйство, услуги и жилищное строительство, а также пересмотре мер поддержки бизнеса. По его словам, задача заключается именно в перенастройки государственных механизмов. Владимир Путин обратил внимание на участие чиновников в программах подготовки кадров. Таким образом, кадровая проблема перестает быть исключительно задачей предприятий. Она становится вопросом государственного управления. Министерство иностранных дел России потребовало у Соединенных Штатов и Турции объяснений возможных поставок оружия вооруженным силам Украины. Согласно обнародованным американским конгрессом документам, речь идет о передаче Украине внушительного арсенала американского оружия, находящегося в распоряжении Турции. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, Москва ждет реакции сторон, учитывая влияние этой ситуации на перспективы урегулирования украинского конфликта. Напомню, ранее Владимир Путин указал, страны Запада на фоне заявления о стремлении к миру продолжают снабжать Украину оружием и разведданными. Глава государства акцентировал, никакие поставки вооружения Киеву не изменят ход специальной военной операции. Владимир Путин указал Киеву единственный путь избежать распада страны – это незамедлительные мирные переговоры. Представители 55 государств подтвердили участие в наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы в сентябре. Приглашения получены более чем в 100 странах и 12 международных организациях. Среди тех, кто уже подтвердил свое участие, представители СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Центр избиркоми России ранее указали, иностранные наблюдатели на выборах могут посетить исторические регионы. Напомню, выборы в Государственную Думу пройдут с 18 по 20 сентября. Всего по федеральным спискам и одномандатным округам зарегистрировано почти 4,5 тысячи кандидатов. Россияне, которые находятся за рубежом, также смогут отдать свой голос. Для этого им необходимо будет посетить российские дипломатические представительства. Интерес абитуриентов к колледжам устойчиво растет. В этом году подано на 450 тысяч заявлений больше, чем в прошлом году. Всего за время кампании документы направили 3 миллиона 800 тысяч человек. Из них 3 миллиона претендовали на бюджетные места. В среднем конкурс составил около 3,2 заявления на одно бюджетное место, то есть на одно больше, чем годом ранее. Самой популярной специальностью стало сестринское дело. На нее подали почти 200 тысяч заявлений. Среди других востребованных направлений – разработка и управление программным обеспечением 181 тысяча, лечебное дело 123 тысячи, туризм и гостеприимство 113 тысяч, а также техническое обслуживание, ремонт автомобилей 84 тысячи. Официальный курс американского доллара 83 рубля 36 копеек. Курс единой европейской валюты 96 рублей 73 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Там, где рок, там ты одинок. Там, где рэп, там ты слеп. Ложится палец на гладкий курок. Так же красиво.

били мы и нас били. Мы цветы на могиле у Вити и Юры. Выходили бригады и бумер, но мы загружали не фильмы, а фуры. Рисовали с натуры, не жалея на это ни слов и ни красок. Мы видели маски шоу.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Again. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Москва остается открытой к диалогу с Вашингтоном, но это не означает, что она отступится от своих принципиальных позиций, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Россия готова выслушать любые разумные идеи по урегулированию на Украине, отвечающие реалиям на земле, отметил Рябков. И также он сказал, что США демонстрируют готовность к конструктивному диалогу по Украине, понимание позиции России. На данном этапе важно скорее то, насколько Вашингтон способен повлиять на решение киевского режима и его европейских спонсоров, которые до сих пор грезят стратегическим поражением России, заметил Рябков в интервью News.ru. Минздрав обновит порядок ведения карты учета диспансеризации с 1 сентября. В приказе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов, отмечается, что при оценке липидного профиля врачи начнут определять концентрации холестерина высокой и низкой и очень низкой плотности, а также уровень триглицеридов. Помимо этого, в рамках диагностики медики станут рассчитывать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца. Также после второго этапа прохождения диспансеризации в медкарте пациента отразят результаты осмотра дерматовенерологом и данные ультразвукового исследования брюшной аорты. Маркетплейсы Wildberries и Озон с сентября запустят оплату в цифровых рублях. Также более 130 банков находятся в процессе подключения к платформе цифрового рубля. В том числе есть среди них и небольшие банки, заявили в департаменте Национальной платежной системы Банка России. Теперь у россиян будет возможность открывать цифровые кошельки через приложение банков. На главной странице появится кнопка с соответствующим логотипом. Сам логотип ярко-красного оттенка. Регулятор введет ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей. Но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными. Чтобы оплатить покупку цифровыми рублями, нужно будет через приложение банка считать специальный QR-код, выбрать в качестве средства платежа цифровой рубль и подтвердить платеж. При бесконтрольном приеме йода иммунитет может атаковать щитовидную железу, что в итоге приводит к гипотиреозу, предупредила врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова. По ее словам, в России высокая генетическая предрасположенность к аутоиммунному тиреоидиту для иммунной системы, которая уже держит железу на мушке. Лишняя порция йода выглядит как подозрительная активность внутри объекта. Иммунитет бьет тревогу, начинает атаковывать собственный орган еще агрессивнее. Итог бесконтрольного приема – стремительное падение функции и переход в гипотиреоз. У пациентов старше 40-45 лет в щитовидной железе часто есть автономные узлы. При поступлении йода они начинают активно синтезировать гормоны, что может разогнать сердце до 120 ударов в покое, вызвать потерю кальция в костях и тремор рук. Кроме того, недостаток железа мешает усвоению йода. Курс доллара на сегодня 83.36. Курс евро 96.73. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам.

0: все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Период конца лета, начало осени традиционно влечет за собой увеличение количества участников дорожного движения. Все колесные обязательно должны обращать пристальное внимание к себе и к остальным. Кроме того, осень еще и тот период, когда люди в большом количестве пьют различные медикаменты, спасаясь от осенних андрей. Что должны помнить те, кто принимает различные волшебные пилюли, садясь после этого за руль? С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Важно осознавать, медикаменты способны оказывать воздействие на когнитивные функции, скорость реакции, моторику, визуальное восприятие и процесс принятия решений. Даже при надлежащем использовании некоторые препараты могут снизить навыки, необходимые для безопасного управления транспортным средством. Обращу ваше внимание на пункт 2.7 правил дорожного движения, который категорически запрещает водителям управлять транспортным средством в состоянии опьянения – алкогольного, наркотического или иного. Вот как раз сюда и подходит медикаментозное. К числу медикаментов под запретом относятся антидепрессанты, антигистаминные, снотворные и седативные средства. Помимо этого, транквилизаторы, сильнодействующие анальгетики, некоторые противосудорожные препараты, а также лекарства от кашля и простуды, содержащие седативные компоненты. Они могут приводить к снижению концентрации, сонливости, нарушению координации, замедлению реакции и даже ухудшению зрения. Если алкотестер в крови выявил наличие запрещенных лекарств, а вы уверены в отсутствии опьянения, то можно попытаться отстоять свои права и доказать невиновность. Ведь обнаружение препарата в ходе тестирование само по себе не является доказательством состояния опьянения. Заключение медицинских анализов обязательно должно указывать концентрацию веществ и четко констатировать, установлено состояние опьянения. Такое состояние может быть определено только при наличии как минимум трех клинических признаков, а не только факта наличия запрещенных веществ в организме.
0: Автомобильные факты.
1: Следует учитывать, если в инструкции к препарату указано «с осторожностью», то решение о последствиях обнаружения следов активного компонента лекарства у водителя остается на усмотрение суда. Именно из-за спорных судебных случаев МВД пересмотрело подход к лишению водительских прав по данному вопросу и начало совместную работу с Минздравом, а Государственная Дума получила предложение по регулированию соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях. Указанные симптомы законодательно определены и включают в себя изменения в психической сфере, такие как неадекватное поведение, замедленность реакции, эмоциональные колебания. Сюда же относятся нарушения вегетососудистой системы, проявляющиеся чрезмерной бледностью или покраснением кожи, а также сухостью покровов, изменение частоты дыхания, учащением сердцебиения, сужение или расширение зрачков, а также вялости реакции на свет. Кроме того, выраженных расстройств двигательной функции, такие как гиперактивность или наоборот заторможенность, или неустойчивость при ходьбе, нарушение координации движений, проблемы с речью и тремор. Обсуждение допустимости, конечно, имеет смысл лишь в случае с веществами, чьи нормативные значения в законе не установлены. Попытки оспорить факт превышения нормы алкоголя, к примеру, являются, скажем прямо, бесперспективными. В России законодательство предусматривает суровое наказание за вождение в состоянии опьянения, поэтому крайне нежелательно садиться за руль, употребив седативные препараты или даже микстуру от кашля. Главное правило, которое следует помнить, перед приемом любого лекарства необходимо тщательно изучить приложенную инструкцию. Особое внимание стоит уделить разделам, предупреждающим о необходимости воздержаться от управления транспортным средством во время лечения, о возможности возникновения сонливости, снижения скорости психомоторных реакций, а также нежелательности выполнения различных задач, требующих высокой концентрации внимания после приема того или иного препарата. Друзья, будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Не заходи в Сувалков.
4: Почему?
3: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так? Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
4: Убедила. Иду.
5: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
6: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время, стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. России не нужна мобилизация, заявил накануне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Цитата. На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается. Дипломат подчеркнул, что об отсутствии необходимости в мобилизации уже неоднократно заявлялось официально. Добавлю, средства ПВО за ночь уничтожили 325 беспилотников противника. Наши войска поразили склады с вооружением, военной техникой и имуществом в украинском порту Рені в Одесской области на левом берегу реки Дунай. Киевский режим активизировал попытки совершения диверсионно-террористического акта в Москве и Московской области с использованием дронов малой дальности с запуском их в непосредственной близости от цели, сообщили в ФСБ России. Страны, где клиническая русофобия поразила большую часть управляющих элит, вызывают наибольшие опасения перед выборами в Госдуму, заявил посол по особым поручениям МИДа России Максим Райдер. Так он отметил, что наибольшую обеспокоенность вызывают Прибалтика, Польша, Нидерланды, Чехия. Там самое раздолье для заукраинцев. Райдер также не исключил провокации в день голосования на зарубежных участках. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. В голосовании примут участие 10 партий. Для россиян за рубежом откроют 312 избирательных участков в 152 странах. Трамваи и троллейбусы в городах необходимо сохранить и модернизировать. У этих видов транспорта много преимуществ и большая перспектива, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, к нему поступают сообщения от жителей о закрытии трамвайных и троллейбусных маршрутов и о замене их на автобусы и электробусы. Тот, кто закрывает выделенные пути трамваев, ликвидирует маршруты городского электротранспорта, вместо депо строит торговые и развлекательные центры, совершает ошибку, которую потом будет невозможно можно исправить, подчеркнул председатель Госдумы. Володин назвал одним из преимуществ трамвая выделенные линии. Будущее именно за таким транспортом – быстрым, комфортным и экологичным. Кроме того, стоимость модернизации трамваев ниже, чем строительство метро. Политик добавил, что за последние годы удалось в ряде регионов провести частичную модернизацию городского электротранспорта. Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Нововведение позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января прошлого года. Налоговый вычет на страхование жизни положен россиянам, которые заключили договор со страховой компанией на себя или близких родственников на срок от 10 лет. Суть государственной льготы в том, что граждане смогут вернуть уплаченный налог с суммы взноса в пределах 400 тысяч рублей в год. При этом, если договор страхования оформляется в пользу детей, максимальная планка для расчета вычета будет до 500 тысяч рублей. Итоговая сумма возврата зависит от ставки НДФЛ, по которой человек платит налоги со своих доходов. При расчете размера вычета государство учтет деньги, уплаченные как за самого налогоплательщика, так и за его супруга, детей или близких родственников. Курс доллара на сегодня 83.36, курс евро 96.73. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших летних вам выходных.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле определили ближайшие приоритеты для страны. В России запустят новый инвестиционный цикл и помогут восстановить крупные склады, пострадавшие от атак дронов вооруженных сил Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, правительству предстоит пересобрать систему поддержки вложений, разгрузить бизнес от накопившихся долгов и дать особо нуждающимся субъектам России еще порядка 100 миллиардов рублей. По словам главы государства, необходимо выполнить реализацию глубоких структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года и долгосрочную перспективу. Владимир Путин указал, в числе главных приоритетов развития России установлены показатели в таких ключевых сферах, как демография, образование, комфортная среда для жизни, технологическое лидерство, цифровая трансформация. Помимо этого, в числе национальных целей – уверенное, качественное развитие отечественной экономики. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия является единственным гарантом суверенитета Украины. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, в настоящее время и в обозримом будущем нет ни одного другого государства, которое могло бы гарантировать суверенитет и территориальную целостность постсоветской республики. Как ранее неоднократно указывал Владимир Путин, западные элиты не заинтересованы в том, чтобы Украина была независимым и процветающим государством, так как в этом нет никакой выгоды для Евросоюза. Украина потеряла суверенитет и превратилась в полигон для военно-биологических экспериментов. Президент также назвал украинский народ главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским. Владимир Путин подчеркнул, Запад бросает украинцев в топку, как будто Украины не существует. Более 300 тысяч семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала. Напомню, данный механизм является одним из наиболее востребованных способов использования мат-капитала. Эти средства можно направить на данные цели, когда ребенку исполняется 3 года. Однако погашение основного долга, либо уплата первоначального взноса по ипотеке, может осуществляться сразу после рождения или усыновления ребенка, с которым связано право на получение сертификата. Ранее сообщалось о том, что заявку на использование материнского капитала теперь будут рассматривать в течение 4 рабочих дней. Подавать заявление на саму выплату в большинстве случаев не понадобится, ее произведут автоматически по факту рождения ребенка. Минтранс предложил обновить правила техосмотра с 1 марта следующего года. Согласно документу, который предполагается будет действовать до марта 2033 года, техническое обследование будет проводиться на платной основе. Размер платы не может быть выше предельного уровня, установленного региональными властями. Перед началом проведения техосмотра оператор будет проверять государственный регистрационный номер, марку, модель и категорию автомобиля, а также идентификационный номер. При обнаружении несоответствия информации в документах в оказании услуги будет отказано. При указании срока действия диагностической карты оператор техосмотра сможет проверить на сайте Федеральной государственной информационной системы легковых такси наличие действующего разрешения на работу. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 36 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 73 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 90.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.
1: Здоровый образ жизни – это наш стиль. Радиопортал. Присоединяйся.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Кремле определили ближайшие приоритеты для страны. В России запустят новый инвестиционный цикл и помогут восстановить крупные склады, пострадавшие от атак дронов вооруженных сил Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, правительству предстоит пересобрать систему поддержки вложений, разгрузить бизнес от накопившихся долгов и дать особо нуждающимся субъектам России еще порядка 100 миллиардов рублей. По словам главы государства, необходимо выполнить реализацию глубоких структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года и долгосрочную перспективу. Владимир Путин указал, в числе главных приоритетов развития России установлены показатели в таких ключевых сферах, как демография, образование, комфортная среда для жизни, технологическое лидерство, цифровая трансформация. Помимо этого, в числе национальных целей – уверенное, качественное развитие отечественной экономики. В Министерстве иностранных дел заявили, Россия является единственным гарантом суверенитета Украины. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, в настоящее время и в обозримом будущем нет ни одного другого государства, которое могло бы гарантировать суверенитет и территориальную целостность постсоветской республики. Как ранее неоднократно указывал Владимир Путин, западные элиты не заинтересованы в том, чтобы Украина была независимым и процветающим государством, так как в этом нет никакой выгоды для Евросоюза. Украина потеряла суверенитет и превратилась в полигон для военно-биологических экспериментов. Президент также назвал украинский народ главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским. Владимир Путин подчеркнул, Запад бросает украинцев в топку, как будто Украины не существует. Более 300 тысяч семей улучшили жилищные условия за счет материнского капитала. Напомню, данный механизм является одним из наиболее востребованных способов использования мат-капитала. Эти средства можно направить на данные цели, когда ребенку исполняется 3 года. Однако погашение основного долга либо уплата первоначального взноса по ипотеке может осуществляться сразу после рождения или усыновления ребенка, с которым связано право на получение сертификата. Ранее сообщалось о том, что заявку на использование материнского капитала теперь будут рассматривать в течение 4 рабочих дней. Подавать заявление на саму выплату в большинстве случаев не понадобится, ее произведут автоматически по факту рождения ребенка. Минтранс предложил обновить правила техосмотра с 1 марта следующего года. Согласно документу, который предполагается будет действовать до марта 33 года, техническое обследование будет проводиться на платной основе. Размер платы не может быть выше предельного уровня, установленного региональными властями. Перед началом проведения техосмотра оператор будет проверять государственный регистрационный номер, марку, модель и категорию автомобиля, а также идентификационный номер. При обнаружении несоответствия информации в документах в оказании услуги будет отказано. При указании срока действия диагностической карты оператор техосмотра сможет проверить на сайте Федеральной государственной информационной системы легковых такси наличие действующего разрешения на работу. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 36 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 73 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Период конца лета, начало осени традиционно влечет за собой увеличение количества участников дорожного движения. Все колесные обязательно должны обращать пристальное внимание к себе и к остальным. Кроме того, осень еще и тот период, когда люди в большом количестве пьют различные медикаменты, спасаясь от осенних андрей. Что должны помнить те, кто принимает различные волшебные пилюли, садясь после этого за руль? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Важно осознавать, медикаменты способны оказывать воздействие на когнитивные функции, скорость реакции, моторику, визуальное восприятие и процесс принятия решений. Даже при надлежащем использовании некоторые препараты могут снизить навыки, необходимые для безопасного управления транспортным средством. Обращу ваше внимание на пункт 2.7 правил дорожного движения, который категорически запрещает водителям управлять транспортным средством в состоянии опьянения – алкогольного, наркотического или иного. Вот как раз сюда и подходит медикаментозное. К числу медикаментов под запретом относятся антидепрессанты, антигистаминные, снотворные и седативные средства. Помимо этого, транквилизаторы, сильнодействующие анальгетики, некоторые противосудорожные препараты, а также лекарства от кашля и простуды, содержащие седативные компоненты. Они могут приводить к снижению концентрации, сонливости, нарушению координации, замедлению реакции и даже ухудшению зрения. Если алкотестер в крови выявил наличие запрещенных лекарств, а вы уверены в отсутствии опьянения, то можно попытаться отстоять свои права и доказать невиновность. Ведь обнаружение препарата входит из тестирование само по себе не является доказательством состояния опьянения. Заключение медицинских анализов обязательно должно указывать концентрацию веществ и четко констатировать, установлено состояние опьянения. Такое состояние может быть определено только при наличии как минимум трех клинических признаков, а не только факта наличия запрещенных веществ в организме.
0: Автомобильные факты.
1: Следует учитывать, если в инструкции к препарату указано «с осторожностью», то решение о последствиях обнаружения следов активного компонента лекарства у водителя остается на усмотрение суда. Именно из-за спорных судебных случаев МВД пересмотрело подход к лишению водительских прав по данному вопросу и начало совместную работу с Минздравом, а Государственная Дума получила предложение по регулированию соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях. Указанные симптомы законодательно определены и включают в себя изменения в психической сфере, такие как неадекватное поведение, замедленность реакции, эмоциональные колебания. Сюда же относятся нарушения вегетососудистой системы, проявляющиеся чрезмерной бледностью или покраснением кожи, а также сухостью покровов, изменением частоты дыхания, учащением сердцебиения, сужение или расширение зрачков, а также вялости реакции на свет. Кроме того, выраженных расстройств двигательной функции, такие как гиперактивность или наоборот заторможенность, или неустойчивость при ходьбе, нарушение координации движений, проблемы с речью и тремор. Обсуждение допустимости, конечно, имеет смысл лишь в случае с веществами, чьи нормативные значения законе не установлены. Попытки оспорить факт превышения нормы алкоголя, к примеру, являются, скажем прямо, бесперспективными. В России законодательство предусматривает суровое наказание за вождение в состоянии опьянения, поэтому крайне нежелательно садиться за руль, употребив седативные препараты или даже микстуру от кашля. Главное правило, которое следует помнить, перед приемом любого лекарства необходимо тщательно изучить приложенную инструкцию. Особое внимание стоит уделить разделам, предупреждающим о необходимости воздержаться от управления транспортным средством во время лечения, о возможности возникновения сонливости, снижения скорости психомоторных реакций, а также нежелательности выполнения различных задач, требующих высокой концентрации внимания после приема того или иного препарата. Друзья, будьте внимательны и удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54-542-93.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Радио «Портал». Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Квартал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Добрый-добрый вечер всем, кто настроился на самую летнюю и самую теплую волну радиопортал.
1: Всем привет, дорогие друзья, привет, наш любимый Нововоронеж. Сегодня пятница, 20 часов ровно, и вы на волне 103.1 FM, это радиопортал и ваша любимая заказуха.
0: Неделя заканчивается, и сегодня 21 августа. Август тоже потихонечку подходит к концу, но хорошее настроение у нас не заканчивается никогда, потому что у вас в эфире Геля Горностаева
1: и Лана Вершинина.

0: Но это так вам на всякий случай. Вдруг кто не расслышал, кто в эфире, и такие в конце еще аплодисменты зафиксировали внимание. Да-да, сегодня тоже два приятных женских голоса будут сопровождать вас вечер.
1: У нас, друзья, матриархат в эфире.
0: Это замечательно. Поэтому вот вам...
1: Матриархальная.
0: Матриархальная, да? А то я задумал. Матриархальная композиция.
1: Максимально. Гимн всех женщин. Но, заметьте, не царица.

0: пятница, дорогие друзья. В эфире «Заказуха». Вы заказываете, мы исполняем. А кто мы? Лана Вершинина
1: и Гель Горностаева. Друзья, не забывайте о том, что вы можете нам писать смс или в мессенджер Макс на номер 839-405-49-45. Сегодня вот весь день этот номер повторяла, чтобы, не дай бог, не назвать какую-нибудь не ту циферку и не ввести в заблуждение наших радиослушателей.
0: Но ты, если что, спрашивай меня, я все равно не помню. А вместе, значит, одна голова хорошо, а две...
1: А две – это
0: вообще прекрасно.
1: А две аномалии, да. Но, тем не менее, друзья, не забывайте, что нас еще можно послушать на сайте portalradio.ru. Нам обещали, что все технические сложности уже улажены, и нас слышат теперь абсолютно все и в любой точке мира, где есть интернет.
0: Совершенно верно. И вот сейчас про точку мира. А пишут нам из Голландии. Катерина пишет: «Привет, дорогой портал. Пишем вам из Голландии». Но она, правда, уточнила, что это село Архангельское.
1: Да, Голландия, которая в Архангельском.
0: Да, немножечко наше местное приватизировано. Хочу передать привет нашей дружной девичьей компании. Это Ольге Ивановне Чигириной
1: Марии.
0: Ну, я думаю, что ударение правильно. Друзья, если мы читаем неправильно, а вы хотите, чтобы было верно, просто буковку эту побольше.
1: Просто поправьте нас.
0: Да, поправьте нас, да. Вы еще раз напишите, будет здорово. Чигириной Марине из города Алексина и Светлане Банановой от Тереховой Екатерины. Просим поставить песню «Это лето будет нашим». Ну что же, девчонки, это лето будет действительно вашим.
1: Тем более прекрасная женская компания и у нас тоже.

0: радио «Портал». Радио «Портал» 103.1 FM.
1: Совершенно верно. Вот такое наше лето. Теплое, жаркое. Наше с вами, друзья. А мы – это Лана Вершинина.
2: Гель Горностаева, друзья.
1: Я почему-то активно буду каждый раз говорить, как нас зовут, потому что мы похожи голосами и... Вы должны понимать, что происходит.
2: А учитывая, что мы периодически представляем сами себя, представляем иногда друг друга, то мы всех запутали, все равно никто ничего не понимает.
1: А вы просто представляете, знаешь, как многих интересует, как выглядим. Есть такие вопросы. А как твоя коллега там про меня очень много спрашивали? Но я один раз взяла и ответила, сказала, что выгляжу я плохо. Мы с мамой на юге уже 2 недели отдыхаем, Аркадий Петрович. А как она выглядит? Плохо. Нет, на самом деле выглядим прекрасно. Настроение
2: отлично.
1: У нас такое же прекрасное, чего и вам желаем.
2: В такой замечательный летний, теплый, даже жаркий вечер не может быть плохое настроение, особенно если учесть, что это вечер пятницы, друзья, и вы вместе с нами на волне 103.1 FM. А мы продолжаем зачитывать ваши сообщения, которые приходят к нам на номер 839-405-49-45.
1: Вот, видишь, все. Не ошиблась ни разу.
2: Это, знаешь, из подсознания откуда-то прям раз-раз-раз слова выскакивают сами. Здравствуйте, дорогое радиопортал, пишет наша радиослушательница с ником Sweet. Я бы хотела передать привет Буравцовым, Селезневым, Варфоломеевым и прошу включить песню «Кислотный диджей». Мне кажется, какое-то подобное мы уже исполняли несколько раз, по желанию.
1: Мне кажется, какое-то подобное мы слушаем уже лет
2: 20
1: подряд. И не только. Ну, радиопортал, конечно, меньше существует, но
2: должно же быть что-то разумное, доброе, вечное. Почему бы не кислотный диджей?
1: А почему бы нет?

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-62-07.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Да-да, совершенно верно, мы такие. Включаем приветы и хиты на максимум. Все у нас замечательно, потому что мы с вами, а вы с нами. На вечерней заказухе на Радиопортал.
1: Волна 103.1 FM, друзья, мы все еще с вами. У нас девичник продолжается. У нас тут много всяких интересных сообщений прилетает.
0: Да, а номер прилетает на номер телефона 839-405-4945.
1: Я же говорю, у тебя все прекрасно получается.
0: Как экзамен сдаю, знаешь?
1: Давай зачетку.
0: Отлично. Друзья, ну как ваше настроение? Судя по тому, как летят ваши сообщения, оно сегодня у всех хорошее.
1: Превосходное, просто превосходное. Друзья, вот Леха Литвинов нам пишет: «Привет, родной радиопортал. Передайте привет моей любимой Донской бригаде и отдельно с прошедшим днем рождения Светлану Буравцову». Лех поздравляет. Песню «С днем рождения» от Барбариков.
0: Ой, как здорово!

0: Алине от нас всего самого хорошего, светлого, доброго и, главное, здоровья.
1: Это точно, друзья. Самое главное – это здоровье, позитив, прекрасное настроение, которое помогаем поддерживать мы на Радиопортал. Ну, сообщений очень много. Очень классно, что все в такой замечательный вечер слушают Радиопортал.
0: Одной большой компании, так мы
1: собрались,
0: да? Все с нами
1: на одной волне. Да, мы тут думали чисто девчачьим коллективом потусить, такой девичничек устроить, а тут... О!
0: Ну вот смотри, не все отдыхают, оказывается. Надежда пишет: передаю привет Александру, который в настоящее время под звуки Радиопортал самозабвенно штукатурит стену.
1: Боже,
0: Саша,
1: мой,
0: ты лучший.
1: Саша лучший, однозначно. Штукатурить стены, это же вам не баран чихнул.
0: В такую жару 21 августа, когда еще можно насладиться таким прекрасным летним вечерком. И не думать о школе.
1: Я думаю, он сейчас закончит как раз под Радиопортал штукатурить стены, и они вместе с Надеждой отправятся на прогулку этим прекрасным летним вечером.
0: Классная идея.
1: Есть еще у нас одно сообщение. Добрый вечер. Передайте привет нашему сыночку Марку. Марк, огромный тебе привет от Радиопортал и твоих замечательных родителей. Родители пишут: пусть он не расстраивается. Марк, не расстраивайся, пожалуйста. Мама Мария нам сообщает. Просит поставить куклу колдуна.
0: Марк, я не знаю, почему ты расстроился, но поверь, эти поводы такие простые, пустяшные, по-московски, пустяшные, да, все вообще на самом деле пока такая ерунда, расстраиваться нужно почему-то серьезному, дай бог его в жизни будет как можно меньше.
1: Ну, слушаем песню. Ну, а пока поднимаем настроение твоей любимой песни.

0: А нас, друзья, это Гель Горностаева и Лана Вершинина. Да, всем еще раз огромный привет. Заказуха продолжается, и уже мы подошли к экватору нашей сегодняшней программы. Поэтому берите смело в руки свои гаджеты, нажимайте знакомые кнопочки, циферки, буковки, присылайте свои приветы, поздравления, сообщения, просто добрые, теплые слова для своих родных и близких. Мы обязательно все зачитаем в нашем эфире.
1: А как ты думаешь, у какого количества людей остались кнопочки, чтобы написать нам сообщение?
0: А на самом деле у большого количества.
1: Нет, я говорю, тогда это должна быть смс-ка нам.
0: Да. Да.
1: Вот. Мы их тоже зачитываем, дорогие
0: да,
1: друзья.
0: Да, мы их проверяем, зачитываем. И даже в наше сообщество во ВКонтакте тоже заглядываем, потому что там есть целый пост про сегодняшнюю заказуху, так сказать, великий пост пятничный.
1: Великий пост. Отлично. Как его соблюдать? Нужно в 20.00 включить радиопортал.
0: И написать сообщение.
1: Нет, знаешь, радиопортал у вас должен работать в течение целого дня. Просто в 20.00 слушайте его немножечко внимательнее, чем целый день.
0: Да, прям подойти к своему радиоприемнику, приложить ухо. Мы тут еще немножечко кашпировские, чуть-чуть лечим.
1: Поэтому, друзья, соблюдайте пост. Ну, поскольку у нас в заказухе экватор, а лето подходит к концу, сейчас у нас привет полетит с беззаботным летом нашей маленькой радиослушательнице Варюше, которая скоро пойдет в школу, но пока она отдыхает и слушает наше радио.
0: Ну, что ты вот начинаешь, а?
1: Ну, не расслабляйтесь, не расслабляйтесь. Вообще, мне кажется, дети все равно еще так не переживают. Это у родителей больше такой треморок уже начинается.
0: Мягко сказано.
1: Варечка пишет: «Привет, мое любимое радиопортал. Поставьте, пожалуйста, песню». И Варя запросила какое-то сложно сочиненное предложение или набор имен, букв. Варечка, у нас не получилось скачать эту композицию, но поверь, эта песня, которая сейчас прозвучит для тебя, тебе очень-очень понравится. Дорогие наши дети, отдыхайте пока, наслаждайтесь беззаботным летом.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: А вот такая вот у нас будет подложечка, потому что мы всех сегодня удивляем.
1: Неожиданно.
0: Неожиданно,
1: ты знаешь, даже я сейчас удивилась.
0: А чтоб все проснулись, в эфире Геля Горностаева и Лана Вершинина. Друзья, запомните эти голоса.
1: И попробуйте их различить.
0: Да, и попробуйте не перепутать, да, совершенно верно.
1: Слушай, ну мне кажется, нам надо ускоряться, потому что сообщения-то к нам летят и летят, времени становится меньше и меньше. Давай прям сразу врываемся с сообщениями.
0: И нам пишет Александр. Добрый вечер, барышни. Укротители на связи, поздравляю всех с днем флага. Привет укротителям и всем, кого они везут. Поставьте, пожалуйста, композицию «Роботс». Просите? Ставим?

0: Ну что же, все модные, все модники и модницы сегодня пишут нам.
1: Очень модная композиция, между прочим, в исполнении группы Vermates и Антона Беляева прозвучала сейчас. Ну прям модная, моднючая, классная. Вот. Спасибо, Александр.
0: Правда, захотелось потанцевать и так немножечко, как сейчас это модно говорить, почилить. Хотя пытаемся избавляться от англицизмов в нашей речи, но пока не получается.
1: Друзья, пока что главное не получается у нас не читать ваши сообщения. Вот от Виталия прилетело такое. Привет, радиопортал. Передаю привет семьям Бахтиных и Петровых. Каменноверховку. Включите, пожалуйста, песню «Экспонат» группы «Ленинград». Хорошо, что есть версия цензурная.
0: Ну, немножечко она разбавит англицизмы, так сказать. Слушаем
1: родным русским языком.
0: Ну, все споют как надо, как положено, как звучит в оригинале.

0: Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.
1: Ну, я надеюсь, все размялись, потанцевали немножечко, оторвались, так сказать. А мы начинаем, наверное, очень быстро исполнять
2: очень
1: ваши
2: быстро.
1: Пожелания.
2: Максимально Давай. Быстро, потому что 15 минут нашего эфира остается вместе с вами, друзья. Поэтому не обижайтесь, если вдруг мы прямо сейчас не зачитываем все, что вы написали. В любом случае, все ваши сообщения прозвучат, и все ваши музыкальные композиции мы тоже обязательно поставим, и вы их услышите, но просто уже за рамками этого музыкального часа после 21.00. Поэтому оставайтесь с нами на одной волне, да, никуда не переключайтесь.
1: Просто не выключайте радио, не выключайте кнопочку.
2: К сообщениям. Олег нам пишет: дорогие ведущие, за окном плюс 30. Спасибо, Олег, что держите нас в курсе. Листва желтеет, но для возрастных слушателей прошу поставить старую песню. Скоро осень, за окном август. От дождей потемнели кусты.
1: Я знаю, что я тебе нравлюсь. Олег, да, мы знаем тоже такие песни. Можно, конечно, было поставить и Аиду Ведищеву, и Яна Френкеля. Мы уважаем ваш выбор. Но послушайте эту песню в интерпретации молодых.

0: Совершенно верно. Радиопортал нас слышат все наши голоса. Голос Ланы Вершининой и Гели Горностаевой слышит Нововоронеж и за пределами этого славного атомного града слушает.
1: Да, как мы говорим, все под Нововоронежье слушает нас.
0: Под Нововоронежье?
1: Да, ты не знала такого?
0: Нет, вы бы сейчас видели мои глаза.
1: Как мало ты знаешь о жизни
0: в этом селе.
1: У нас есть под Нововоронежье. А еще у нас есть огромное количество наших замечательных друзей, родных, коллег, которые уехали в другие страны, в Бангладеш, Турцию, Египет, и там сражают атомные станции, и тоже остаются с нами на одной волне на сайте portalradio.ru. Друзья, вам всем огромный привет.
0: Глянь, какие верные слушатели. Здорово, замечательно. Ну что, ускоряемся. Опять повторюсь это. Давай, читаем.
1: Повторяйся, давай,
0: да,
1: читаю.
0: Давай, читаем.
1: Здравствуйте, мое любимое радиопортал. Передайте привет семье Петровых и Бахтиных. Включите, пожалуйста, песню Сони Сафаровой «Секрет».
0: Прям так мне хотелось продолжить. Ну ладно, раз это секрет, тогда не будем продолжать.
1: Просто Сони Сафарова. Секрет, да.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Вот оно какое наше лето, наше лето, наше лето.
7: «Радиопортал».
8: Радио Портал 103.1 FM.
9: Добрый вечер, дорогие друзья. Заказуха неумолимо подходит к своему финалу.
10: Да, но тем не менее, несмотря на то, что у нас осталось всего несколько минут в прямом эфире, ну, нужно уделить 17 секунд для того, чтобы послушать голосовое сообщение от нашего потрясающего, обаятельного, невероятного радиослушателя Марка, которому мы подняли настроение, включив ему его любимую песню. Друзья, ну это просто шедевр. Марк, еще раз огромный тебе привет.
11: Радио, всем радиопортал. Спасибо за песню. У меня уже поднялось настроение от этой песни. Спасибо, что включили. Я уже в хорошем, в отличном настроении.
10: Марк, огромный тебе привет. Мы так рады, что подняли тебе настроение. Ради этого, друзья, мы здесь и находимся, работаем.
9: Марк и уважаемые родители Марка, вы просто не представляете, в каких улыбках расплылись мы, прослушивая это сообщение. Очень и очень
10: как
9: приятно.
10: И как вы подняли нам настроение. Друзья, ну быстренько переходим к сообщениям. Привет, наше любимое радио, пишет Сергей. Вот подходит к завершению наш отдых на Дону. Передаем привет всему Новику, привет в Питер Соловью, нашему недостающему другу Лехе Литвинову и привет в Колодезной Игорьку. Просит поставить «Киш, лесник». Лана, заряжай.

0: Совершенно верно, нас слышат все, все слышат голос Ланы Вершининой и Гели Горностаевой и очень мечтают услышать свои сообщения в эфире.
1: Да, друзья, поэтому не обижайтесь, сейчас мы все-все-все зачитаем, а то я смотрю, тут уже начинают пропадать у нас куда-то сообщения. Не переживайте, Алексей, мы все равно знаем, что вы просили, песню вашу обязательно поставим, как я и анонсировала ранее.
0: Значит, пишет нам Андрей, закажу. Привет Киселеву Александру. Может быть, он сказал, заказуха хотел, да. Закажу привет Киселеву Александру. А закажу-ка я Олегу, Диме, Ане. Песню не будем озвучивать, она прозвучит позже. А еще привет всему Новому Воронежу он решил заказать. Вот Андрей заранее спасибо поблагодарил. Молодец, поставим.
1: Поставим сердечко.
0: Поставим сердечко, да.
1: И песню в следующем музыкальном часе. Варюша наш нам опять пишет. Привет, любимое радио, портал. Поставьте, пожалуйста, песню «Феникс». Обязательно, Варюшка, для тебя поставим «Феникс» буквально через несколько минут.
0: Алексей Бахтин передает привет жителям Нововоронежа от Каменноверховцев и просит песню «3 сентября» Михаила Шуфутинского.
1: Рано. А Михаил уже, конечно, начинает немножко выглядывать из-за угла.
0: Но, может быть, текст вспоминает, освежает в памяти.
1: Готовятся люди,
0: все-таки,
1: готовятся.
0: Все-таки мужчина в возрасте.
1: Шафутинов день – это вам не хихоньки и хахоньки.
0: Совершенно верно.
1: Дело серьезное. Добрый вечер, радиопортал. Пишет нам Александр. Хочу услышать песню «Сектора газа. Колхозный панк». Если можно, кавер. Ну, мы постараемся, конечно, поискать специально для вас кавер на песню «Колхозный панк». Но как будто... Не
0: как
1: уверена.
0: Будто мы ее не найдем. Мне кажется, не найдем.
1: Но главное, что мы очень-очень постараемся.
0: Светлана нам пишет. Привет, наши любимые Лана и Геля и наши любимые радиопортал. Хочу передать привет семьям Буравцовых, Селезневым, Литвиновым, Варфоломеевым, Соловьевым, Питер. Мои любимые, самые близкие друзья, с которыми мы 2 месяца находимся на отдыхе. Я вас очень люблю. И своему мужу Сергею, которого я очень-очень сильно люблю, и своим деткам Машеньке и Костику. Наш отдых подходит к концу. Пора домой. Спасибо вам всем. Было приятно с вами отдыхать. До следующего года. Поставьте, пожалуйста, песню «Пора домой».
1: Ты посмотри, какая песня-то в тему. Нам тоже, друзья, пора домой. На наших часах уже 21:00. Это значит, что пятничная заказ подошла к концу.
0: Было приятно провести с вами вечер, почитать ваше сообщение и получить обратную связь. Просто вот Марк уже в моем сердце.
1: Это точно. Покорил нас Марк. Оставайся с нами на одной волне. Вместе с тобой и со всем Нововоронежем в этот вечер были Геля Горностаева,
0: Лана Вершинина. Ну что, пора домой.

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

желтый листок, кружась на землю упал. До нитки город промок, сезон дождей вмиг настал.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.